нашей партии потеря Градиноварин. Из морога глядя на око, как он дай богу творя очи свое. Он хотя бабы съешьте хиди тудиту, чапату влавину лигнюна, 150 метров самоглава имала. Топеля га на свой трактор без дрива хитя доли. Полимера.